0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У аўторак Анджэй Пачобут прыехаў у Беларусь. Аднак многія апасаюцца, што гэты смелы жэст журналіста і актывіста польскай меншасці пагоршыць жыццё беларусаў у Польшчы.
2: Логіка такая: за актывістам польскай меншасці стаіць Польшча, а Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ў тым, каб затрымліваць Пачобута і тым самым псаваць і так кволыя адносіны з заходняй суседкай, улічваючы яшчэ і тое, што вызваленне журналіста пахваліў сам Дональд Трамп.
1: Аднак у Польшчы могуць палічыць, што раз вярнуўся ў Беларусь Пачобут, то сітуацыя ў Беларусі палепшылася. Адпаведна, беларусам бяспечна ехаць дадому і таму ніякай цяпер вам міжнароднай абароны.
2: Надоечы былая дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын напісала вялікі артыкул у газеце «Выборчай», дзе заклікала палякаў не высылаць беларусаў на радзіму, бо сітуацыя ў краіне не палепшылася.
1: Але ці павераць беларусам цяпер ва ў жондах, улічваючы гісторыю Пачобута? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Анаіс Марын пагутарыў наш рэдактар Дзмітэр Лукашук.
3: Зараз польскія чыноўнікі скажуць: «Ну, он, паглядзіце, Пачобут жа вярнуўся, тык тым больш чаго тут вам тут асцерагацца. Едзьце спакойна, яго не арыштавалі і вас, а вас-то чаго арыштоўваць?» Так, ці стане гэта нагодай, каб яшчэ больш складана сталась процедура атрымання міжнароднай абароны?
4: Ну, это правда. Это его, конечно, решение, это его право. И, ну, я, мне кажется, что, наверное, у него есть особая защита. То есть особый статус, потому что такой важный для Польши человек и символ и так далее. И на данный момент, ну тут это уже геополитические, дипломатические вопросы, на данный момент можно считать, что есть улучшение двухсторонних отношений между Минском и Варшавой, и поэтому в этой рамке можно сказать, что вот возвращение Пачобута домой в Беларусь – это знак взаимодоверия. Наверное, получили обещание со стороны Губопика или судей, или КГБ, или правительства Беларуси, что не будут на него нападать, не будут вызывать новые уголовные дела против него, что часто, очень часто происходит и в отношении остальных бывших политзаключенных. Есть очень много Судаленко, например, да, правозащитник. Все 2-2.5-3 года сидел и был вынужден уехать из Беларуси, потому что его грозил новое задержание, новое уголовное дело. И заочно судят людей. Есть уровень секретности, который означает, что люди не могут даже знать, что действительно их грозит, да, и какой у них статус. То есть мне кажется, что почему-то это исключение в этой ситуации. И нельзя забывать, что большинство других бывших политзаключенных их депортировали из Беларуси, да, не просили их мнение, и большинство из них отправили не туда, куда они хотели, а отправили либо в Украину, например, или в Литву, или в Польшу, но не по их собственным выборам. И тут это новый еще, это еще один аспект нарушения их прав, это то, что, ну, они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы. И тут есть, к сожалению, тоже со стороны, скажем так, польских СМИ, ну, СМИ не белорусских независимых СМИ, а как раз вот СМИ
3: национальные,
4: те, которые меньше знают о ситуации в Беларуси или среди этого сообщества бывших политзаключенных, что на самом деле есть такое понятие, как великие политзаключенные и мелкие. И таким образом тоже выходят такие ситуации, что когда человек получает отказ, что даже не квалифицируется для защиты так называемой субсидиарной, ему говорят, и это я слышала в других странах, не только в Польше, еще тогда 3-4 года назад: «А вы были такие малоактивные протестант, то есть протестующие, или, ну, вы не осветились как оппозиционер, да, то есть вы думаете, что вас будут преследовать за ваши политические убеждения, но на самом деле вы мало выразились, А то, что они не понимают, то, что я должна вот им объяснить, поэтому я вот взяла на себе такую должность, да, это вежливо им объяснить, что на самом деле один раз хватит. Осветился один раз на кадрах 16 августа 2020 года, это достаточно, чтобы потом иметь проблемы. Один раз участвовать в эти маршах или протестах, это достаточно. А все, что делается, все, что человек делал за границу, чувствуя себя в безопасности с тех пор, это и есть повод, согласно европейскому праву и международному праву прав человека, получить статус, ну, это такой, так называемый статус «refugié sur place», то есть уходец, беженец, который стал беженцем на месте. То есть, когда власти польские говорят: «А почему вы не подавали раньше на защиту? Вы же знаете правила игры, вы же знаете, как работает, ну, миграционное право, да, вы приехали, может быть, гуманитарная виза была, приехали, и когда вы уже на территории Польши, вы подаете на защиту, и мы вас защищаем. А что вы делали последние 4 года, 5 лет? Ну, вот человек жил, думал, что все в порядке, и
3: режим рухнет, и мы спокойно вернемся.
4: Может быть. Или что найдет работу, и тогда вот, или жениться, и вот будет вот другие, ну, продолжение, вот легализация пройдет вот по этой линии. А жизнь такая, что не всегда получается. И, с одной стороны, легализация, ну, трудно, потому что еще и осложнили принципы выдачи вида на жительство для всех иностранцев, и в том числе для меня. Ну, то есть легализация, да, вот регистрация как гражданина ЕС, да, вот в этом году все через интернет надо делать, и это довольно сложная процедура. И еще есть очень длительные сроки, чтобы получить вот эту карту по быту. А возвращаться в Беларусь тоже нельзя, ну, то есть стало опасно, и поэтому люди сейчас, и в том числе люди, которые здесь живут 20 лет, подают на защиту международную. И мне кажется, что если тренд, который мы анализировали в этот доклад, продолжается, они не будут получать. То есть депортация их действительно грозит. Или они куда-то поедут, законно или незаконно, в другую страну, может, в другую страну ЕС, но тогда уже незаконно. Или, не знаю, на Бали, в Канаду. То есть это ненормально, потому что каждый случай должно осмотреться индивидуально. И если человек говорит, что он считает, что его грозит серьезная угроза для его жизни или здоровья, если он возвращается в Беларусь, тогда, если его не верят, то есть это задача, это ответственность миграционных служб Польши доказать, что это неправда, доказать, что на самом деле можно возвращаться в Беларуси. А если они немножко хорошо работают и читают вот то, что есть, какие информации, которые есть доступны, в том числе от ООН или от дипломатических служб и в Польше, и других, это безопасно. Это опасно вернуться в Беларусь.
2: Вы слухали былу спецдакладчыцу ООН по Беларуси Анаіс Марын, якая поразважала про магчымыя наступствы поездки Анджэя Пачобута у Беларусь для беларусаў у Польшы.

0: всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. Тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы уличные. Для меня вот в этом большая солода, коли некий из там европейских городов дозволяя робить выставу на уличных конструкциях. Тады просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я сразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай вясны. Там проста, ну не ведаю, ну тысячы, дзясяткі тысячаў людзей, якія збіраюцца. Это класны кантакт, это шырокі кантакт. Бо калі вісіш в галерэі, а тым больш якой-небудзь там беларускай галерэі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну это мало. На улице классно. На жаль, в Празе так не вышло на годы гэтых кліматычных умоваў.
1: Так, на дворе.
0: Ураган как раз пронесся тут у нас по Усходней Европе. И пришлось постер эвакуировать в павильон. Люди были, но, конечно, меньше, чем хотелось бы.
1: Артур, да гэтага была таксама выстава 30 гадоў дыктатуры. А вось раскажыце, адкуль такое вось цяга да тэматыкі? Да тэматыкі правоў чалавека, ну, да палітычнай тэматыкі. Гэта як бы патрабаванне такое часу, бо пасля 20-го года усе мы трошачкі па-іншаму пачалі глядзець на свет, менавіта беларусы. Ці ўсё ж такі заўсёды было нейкае такое жаданне зразумець, якія там гэтыя падмуркі гэтай дыктатуры і чаму людзі паддаюцца пад гэтую дыктатуру, бо ну, як бы гісторыя паказвае, што рана ці позна ўсё ж дыктатуры яны ламаюцца, бо як бы гэта не натуральны стан чалавека жыць у дыктатуры. То есть кожны чалавек свядома ці падсвядома, але ён, умоўна кажучы, шукае нейкай свабоды, яму хочацца больш свабодна жыць, чымсьці жыць пад дыктатурай.
0: Усё сыходзіць мастацтва вечна. Таму што застанецца, застанецца добры візуал. Ён застанецца ў, я не ведаю, якім-небудзь музеі дызайна беларускім будучыні ці ў нейкіх анталогіях, ці яшчэ дзесь застанецца як проста якаснае мастацтва. І ўжо тэма будзе не актуальна. 30 год, там братэрства, гэта ўсё істотна будзе, гэта будзе цікава проста, ну, скажам, там наступным дызайнерам. Вот мне на дзень народзіна падарылі кніжку там польскі дызайн, напрыклад, і гэта проста цікава без увагі на кан'юнктуру таго часу. Просто глядзіш як на карціну, на просто прыгожую, класна зробленую працу творчую. Чаму такія тэмы, слухайце, ну, вось у мяне только што вот выйшла кніжка, якая абсалютна пазапалітычная. Гэта чыстая эстэтыка. Беларуская мова, напісаная экспрэсіўнай японскай тэхнікай тушлю і пэндзэлем. Мне гэта падабаецца, но ведаеце, вельмі складана гэта камусьці паказаць хаця бы, я ўжо там не кажу, ну, прадаць там, ну, паказаць, таму што запатрабавана то нешта такое актуальна, востра, палітычна, крымінальна, там палякі б'юць беларусаў. Вось намалюй вот это што-небудзь, і адразу будзеш в топ всех паказаў. А калі робіш такія спрадвечныя, вельмі тонкія праекты эстэтычныя, да, это мне патрэбна, ну, это яшчэ можа патрэбна нейкаму колу людзей, якія любяць мастацтва і атрымоўваюць асалоду, але аб'ектыўныя рэаліі такія, што паказаць это даволі складана. Я намаляваў гэтае братэрства, і это запатрабавана. Вось в Прагі, напрыклад, святкавалі, ці ўзгадвалі, скажам, святкавалі, можа, не тое, узгадывали гэтае вот паўстання. А у мяне постэр ёсць на гэтую тэму. А яшчэ і на тэме там суседніх народу. Меня запрашаюць. Давайте мы ваши постеры покажем. Калі я кажу, давайте покажем мои постеры, якія прысвечаныя беларускай мове, ну, ну где их показывать? Вот мы в выгнанні. Их трэба было показывать в Беларусі, но в Беларусі это немагчыма. А кому, у какой польской галереі цікава показывать постеры, прысвечаныя беларускай мове? Они не возьмут. Ці показывать их там на вуліцах Вільні, ці Будапешта, яны покажуть Бразерхут, яны покажуть 30 год диктатуры беларускай трошки будет актуальна.
1: Хочу больше информации про книжку, вось, про белорусскую мову и японский стиль.
0: Да, это книжка «Дзен», «Тутейший дзен». Ну, я довел людям, что наша мова, саправды, самая малявничая. Мне хотелось это доказать. Но, саправды, я лечу нашу мову вельми малявничая. С ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складников у них склалась, вось, и их это и простые слова анимпадистова с вольским пропетые. А мне захотелось не простые зарабить. И как-то все это вокруг крутилось. И я взял вот в руки пензель и как-то вельми экспрессивно, так что часом это слово вельми складано прочитать, написал такие белорусские иероглифы. Никто ни на одной мове в свете не робил иероглифов, кроме как на японской, там, китайской и корейской. Ну, то есть это такое ориентальное мастерство. Но я зарабил белорусская первая мова, якая написана иероглифами. Часом они читаются, часом не читаются, тому я придумал такую отгадочку, расшифровочку. Там есть верш. На этом развороте есть сама выява, и есть верш, який подказывает, что это за верши Сабины Брело и мои.
1: Верите, куда пришла наша с вами размова? Так, развожали вы про польские галереи, что им цікаво, что им не цікаво, и выглядит, что не такое проблемное житие дизайнера у замежжи, то есть, ну, где экспоноваться, як экспоноваться, як эта система працует, так? Ну вот, есть человек, який поглыблены у свет своей творчести, ну и, напевно, має быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як это зараз вось працуе у той сітуацыі, якую вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
0: Умовы такие, видаете, как у мастаков початку 20-го стагодия, у тех, кто принес модерн, які побольше со своей были не запотребованы, бедные, часом помирали от побытовой неуладкованности. Такие же умовы у нас в изгнании. Грошей нема. Тут же питание не только то, что я не могу показать, а ёсць яшчэ всё-таки люди, якія хотели бы поглядеть, их более, чем тех, якія хотели бы показать. Вот, ну, например, я и там, и там, то есть я завсёды был наведывальником белорусских творчих ивентов. Мне треба мастацтва, это просто для меня радость життя. И таких людей есть, ну, и из тех, кто съехали, как раз таки ты и съехали. И яны оторваны зараз от махчимости побачить белорусское мастерство, не связанное с политикой, просто мастерство белорусское. Мы завсёды ходили в галерею У или там в Палац мастерства, в музей сучасного мастерства в Минску. И мы бачили своих мастаков. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, ось, при том, что съехало порядково, напевно, людей, которые могли бы не как-то подтримать, но я имею в виду меценатов, это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, ось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как ни в Варшаве, ни в Вильне, нигде. Ни гэтых центров белорусской солидарности, які, ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Они все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичное мастерство из Беларуси могли бы привезти, показать наших любимых мастаков, які уже дагэтуль працуют в Беларуси. Может быть, они съехали. Показать чисто эстетичные проекты белорусских авторов. И вот такого, на жаль, нема. Может, нечто изменится.
1: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце, а вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычна, умоўна кажучы, а
0: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю ўспрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
1: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось сапраўды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
0: Так ёсць. Ну, бывае, вот як гэты мой праект з іерогліфамі, і ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф. Ну, некі дзіўны. Вось. Што японская, што беларуская. Ну, вот этот праект такі. Ці, можа, якога-небудзь такого івента кшталту, вот, як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Вот, чагосьці такого было бы, канешна, вельмі прыемна было бы наведаць так.
1: І так кажа наш госць сёння Артур Вакараў, яго творчасць шчыльна звязваецца з беларускай культурай, нацыянальнай ідэнтычнасцю ды грамадска-палітычным жыццём. Ён сузаснавальнік і мастацкі кіраўнік мінскай студыі дызайну «Адліга». Больш за 20 гадоў ён ствараў візуальны стыль для буйных бізнес-брэнду, а таксама для галоўных культурніцкіх беларускіх ініцыятываў. Сёння на гэтым мы ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.

вочей пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. День не дрижачей рукою дяди, життю викресливают годы. Год ці 15, а листи рожися, яны

0: Еўразум. Адваката Дмітра Лаеўскага, які ў свой час абараняў Віктара Барбарыку, Максіма Знака і Алеся Бяляцкага, асудзілі на 3 гады зняволення.
1: Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для гэтага сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Пра гэта кажа яго сябра і былы калега Яўген Пыльчанка.
0: Суд над Лаеўскім пачаўся 2 верасня ў мінскім гарадскім судзе. Абвінавачванне сцвярджала, што ў інтэрв'ю адвакат распаўсюджваў свядома ілжывыя звесткі пра сітуацыю ў Беларусі і дзейнасць дзяржаўных органаў.
1: Паводле Пыльчанкі, абвінавачванне не прывяло ніводнага канкрэтнага выказвання Лаеўскага, якое змяшчала б ілжывыя звесткі, і не патлумачыла, у чым заключалася іх ілжывасць. Ён падкрэслівае, што пераважна гаворка ішла пра меркаванні і ацэначныя суджэнні адваката.
0: Сам Пыльчанка таксама абараняў Віктара Барбарыку. Яго пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі ў 2021 годзе. Тады ў кастрычніку Барбарыка застаўся без адвакатаў. Усе 4 яго абаронцы былі адхілены ад адвакацкай дзейнасці.
1: Калі супраць апошняга абаронцы Барбарыкі распачалі дысцыплінарную вытворчасць, Лаеўскі сказаў, здаецца, каментары залішнія.
0: А вось што напісаў сам Барбарыка ў соцсетках, даведаўшыся пра прысуд свайму адвакату. Нават разумеючы, што ў нашай краіне прававы дэфолт і гэта не першы прысуд сумленным людзям, усё роўна не магу паверыць, што гэта здарылася з Дзімам. Яго судзілі проста за выкананне свайго прафесійнага абавязку. Строгае захаванне адвакацкай і чалавечай этыкі.
1: Лаеўскі не быў членам каманды Барбарыкі. Ён проста выконваў свае абавязкі абаронцы. І не гледзячы на прававы дэфолт у краіне, ён заставаўся ў Беларусі.
0: Корэспондэнт Еўрарадыо Тарас Тарналіцкі папрасіў былога чальца каманды Віктара Барбарыкі Івана Краўцова пракаментаваць гэты прысуд.
2: Вогуле, як ты самого Дмітрыя запомніў як чалавека, які ў яго былі каштоўнасці, што ты можаш асабіста распавесці пра яго?
3: Ну, я бы сказал бы, что он смелый человек, прежде всего, потому что, насколько я помню, даже в 2020 году, когда начались обыски в Белгазпромбанке, и впервые мы задумались о защите, да, о том, что нужен адвокат, и вот Дмитрий и Наталья Мацкевич, по-моему, они пришли поговорить с Виктором Барбарыко, они с ним разговаривали отдельно, вот, то... Ну, была видна решительность. Да, я, честно говоря, таких решительных и смелых адвокатов практически не встречал. Вот. И то, как он комментировал ход дела потом... То есть в этом смысле он такой, да, он человек очень консистентный и редкий, я бы сказал, вот в этом отношении. Ну, смелость, наверное, вот главное слово, которое... Ну, смелость, значит, в хорошем смысле. То есть потому что если он как бы взялся за дело, он действительно довел его до конца. Да, ну, я практически уверен, что наверняка были какие-то сложности. Я могу себе только представить, с каким давлением может сталкиваться адвокат, который занимается делом довольно известным политического активиста, деятеля. Можно вспомнить, как Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой, прям похитили среди улицы, она должна была уехать. Поэтому, ну, это, да, нужна приверженность делу, смелость и храбрость, чтобы это делать.
2: Як ты думаешь, есть у тебя, может, информация, чему Дмитрий все-таки заставался в Беларуси, чему было такое решение?
3: Ну, я не веду, честно говоря, потому что мы с Дмитрием практически не общались, точнее, вообще не общались последние годы, мы не общались. Мы немного общались на первых этапах, когда было следствие, но опять же, Дмитрий никогда не был членом политической команды, он никогда там не состоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. То есть он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Барбарыка в данном случае. Вот, у нас с некоторыми членами команды были также заключены договора на защиту с бюро Лаевский и партнеры. У меня, например, был договор, который мы заключили еще в августе 2020 года на случай задержания. Вот, и я думаю, что для Дмитрия очень ценно оставаться в Беларуси, очень ценно все равно даже в роли, скажем так, консультанта или эксперта по праву или правам человека. ну, помогать как-то обществу, которое сейчас вот под этими тисками. И я очень хорошо понимаю, многие бы остались в Беларуси, если бы у них была такая возможность. Наверное, ты бы остался в Беларуси, я бы остался в Беларуси. Вот. И мне кажется, с учетом того, что он действительно хорошо очень выдерживал эту линию именно адвокатской практики, то, возможно, это позволило ему какое-то время, вот, скажем так, пройти по этому тонкому льду. Вот, потому что, действительно, ты прав, иногда бывает, самые мелкие поводы приводят к тому, что людей сажают на большие сроки. Вот. Поэтому я тут могу только судить, как-то реконструируя. Мне кажется, что это его жизнь. Беларусь – это его жизнь, адвокатская практика – его жизнь, право – это его жизнь. И, конечно, он, наверное, понимал, что в эміграции этого всего не будет.
2: Як ты сам прыняў гэты прысуд? І што ты думаеш на ход гэтага палітычнага пераследу Дмітрыя?
3: Ну, у нас после 2020 года адвокатура в целом попала под серьезный прессинг, да, государства. Адвокатов лишали лицензии, насколько помню, Лаевского тоже лишили лицензии в свое время. Понятно, что это все такое политическое решение, потому что адвокаты действительно играли большую роль, скажем так, в защите гражданских свобод и прав. И надо сказать, что все эти адвокаты, с которыми я имел дело, они при этом всегда ценили профессию, ценили право на практику и на лицензию. И я практически не встречал адвокатов, которые бы, например, реально бы, знаешь, как-то влезали бы в политические вопросы. Да, тот же там Дмитрий, он всегда был максимально аккуратен, он всегда был обособлен от каких-то политических вопросов и вел себя очень достойно. Поэтому, да, мне кажется, что адвокатура – это такой, ну, по крайней мере, в Беларуси у нас всегда как бы с уголовными делами были сложности. У нас экономически работали суды более-менее. Насчет уголовных дел – это такая часто больше психологическая поддержка вот, того, кто под следствием находится. Но, безусловно, так и приговор, в принципе, политический. То есть тут даже нечего гадать. Не какие-то там финансовые вопросы, как обычно, под их видом тоже часто создают политически мотивированные дела. А здесь прямый приговор сам по себе, можно сказать, политический.
0: Нагадаем, што ў 2020-2021 годах Дзмітрый Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынясення прысуду па той справе яго выключылі з калегіі адвакатаў.
1: А ў 2011-2012 годах Лаеўскі абараняў у судзе праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны на некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Далей у праграме «Еўразум».
0: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Йому потрібні знешньополітичні поспіхи. У його певні поспіхи є, наприклад, на венесуельському напрямку, але і знову ж, ті великі проєкти, якими він жадав займатися і мати поспіхи, я маю на увазі спинити війну Росії супроти України, або досягнути ґрунтовних змін у Ірані, ну там нічого не отримлюється. І ближайшим часом, відомо, перед промежковыми выборами не отбудется. И Трамп жадая показать, что он мощный, что он по-ранейшему уплывовый, что он может уплывать на ситуацию в свете, и что у него есть, например, некие символичные поспехи. Реальных поспехов покуль не назирается. Мне подается, что в значной ступени мы назираем спробу американского боку трошечки звести фокус уваги с иранского пытания. Что вот, глядите, мы занимаемся не только Ираном, мы занимаемся Россией и Украиной. Максимум мы побачим еще и заявы Трампа про то, что досягнуты некоторые поспехи, что размовы прошли добро. Мы чуем эти заявы весь опошний час, але грунтовно ничего не изменяется. Я думаю, ничего не изменится их этим разом. И те поведомления, какие уже есть, например, те инсайды сбоку Блумберга, какие были уже опубликованы, и они показывают, что позиция российского боку не изменилась, что Путин по-ранейшему настаивает на своих для Украины абсолютно непримальных умов. И это значит, что война протягнется, и чем она вот будет в дальнейшей ступени эскалации. Ну а что тычется американцев, ну, никто свариться с американцами, с президентом Трампом не жадая. Тому и показывают с российского боку, и девусь, вот эта повага, якая выказывается до Трампа и до ягоных представников, то же самое робить украинский бок. Але я думаю, что Уитков и Кушнер, яны гэтую подороже зрабили, для них это тяжкое подороже, яны не привыкли до таких тяжких подорожев, але гэтым подорожем все скончится. Тем более, что навод американский бок подкресливает, по некие выники можно будет подшивать про 2-3 тыдни. Я думаю, что про 2-3 тыдни эта тема просто зникнет и больше присутничать не будет.
1: Ну, тут еще же был визит керовника ЦРУ американского. То есть, вылечится, что это такая выключно американская история. Это не связано с тем, что у американцев есть некие такие дадины, и они пытаются не допустить эскалации конфликту неким чином тут у регионе, размовляющие с Путиным и с Зеленским. Так? Это больше такая американская піар-акція, може, навіть.
0: Коли ми візьмемо все ж таки візит спадара Редкліфа і ті розмови, які він вів, мені подається, звісно, що та інформація, якою володає ЦРУ, і вона була доведена до російського боку. Американці і руси ходять з того, що ескалація у Європі цілком можлива. І в таких умовах російський бок попередить. Або поспробувати, якось було шмат інформації у пресі на гэтый конт, що Редкліф просто поспробував довести до Путіна своє меркування, або аналітичне меркування американського боку про то, яка сапраўды становишься зараз на фронте, что треба чекать России, какие могут быть проблемы у России возникнуть в ближайшем часом. В том сенсе показать российскому боку, что, глядите, лепш зараз неким чином домовиться, бо далее все будет горш. Меркую, что это отыгрывало полную роль, но Путин не выглядает так, что и он этот анализ неким чином поделяет. Во всех поведомлениях со посылками на российские границы, у того же Блумберга, Reuters, Wall Street Journal и инши, они завсёды подкресливают, что Путин упевненный у своим погляде. И он упевненный у тем, что он сможет досягнуть своих метов в Украине. Я думаю, что американский бок не устанет на это поплывать. Працевали по-разному. Зараз снова уже поведомляется про то, что человек, який отказывает администрации Трампа за санкции суприт России, так само присутничал. Напевно, и они, как бизнесмены, Кушнер и Витков, пнулись российскому боку потлумачить, скончите эту войну, будем робить совместные проекты, отменим санкции. Инше, на во что воевать, коли можно робить добрые гроши. Я думаю, что это логика, якую той же спецпредставник Путина Кирилл Дмитриев выразно разумея и поделяя. Але мне не подается, что это логика Юры Ушакова и Владимира Путина. У них иншая логика. Так что, худшей за все, той визит американский поспеху иметь не будет. Ну и с самого початку, мне подается, там было заразумело, что надея на великий поспех фактично отсутничает.
1: Тут контекст Беларуси так само вельми важный, покольки на вось гэта есть визиты у Москву, у Киева так само, у нашей регион. І, здається, я налічив 4-5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на гэтым фоне гучыць, ну, такое некае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
0: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Бо Амерыцы разумеюць ступеню залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі, и ведают, что коли нема грунтовных зрухов помеж Злучаными Штатами и Россией, то Лукашенко на некие кроки у бок Злучаных Штатов так само на серьезные кроки пойти.

Prync z princesaj odznaczali swój miadowy miesiąc. Jane byli niewiarygodna szczęśliwia i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdyż szczęśliwia usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. У любой беде и у любым тяжким становище он мог дать слушную параду. Выправились до этого мудрого принц с принцессой и рассказали ему про все, что было у их на душе. Выслухал их мудрец и сказал: «Идите вандровать по белым свете. И коли сустранутся вам счастливые и зусим задоволенные муж и жонка, попросите у их ковалочек сподней белизны. А коли здобудете такой ковалочек, носите его заусёды, как талисман. Это надейный сродок». Сели принц с принцессой на коней и выправились у шлях дорогу. Неузабаве почули яны от людей про одного ведомого рыцара, який нібыта жил со своей жонкой счастливей за усіх іншых. Поехали яны до его у замок. И почали распытываться, ти правда, что яны так задоволены своим житем, як сведчить про гэта поголоска. Усё правда, отказали яны. Только одно гора. Няма у нас детей. Значит, шукать тут талисман не мело сенсу. И довелося принцу с принцессой выправиться далей на пошуки счастливых и усім задоволенных мужа с жонкой. И вось приехали яны у город, где згодна с чутками был один сумленный гражданин, который жил со своей жонкой в згоде, каханні и ласце. Пришли яны до его и спытали, ти правда, что он гэткі счастливый у семейном житті, як про гэта рассказывают. «Дуже, что правда, то правда», — отказал муж. «Живем мы с жонкой душа у душу, только вось дзяцей у нас зашмат, а зімі хапае нам клопату и гора». Значит, шукать талисману у яго нема сенсу, и принц с принцессой выправился далей, еще далей, усюды распытываючи, ці не чув хто про счастливых и задоволенных мужа и жонку. Але такие ніяк не сустракалися. Аднойчы, калі ехали яны по полях и лугах, зауважили яны ля дороги пастуха, які весело играл на жалейце. И бачаць яны, что до пастуха идзе жанчына з немаўлём, а другое дзіця хлапчука вядзе за руку. Як толькі пастух убачыў жанчыну, ён кінуўся ёй насустрач, павітаўся, узяў немаўля і пачаў цалаваць і лашчыць яго. А сабака пастуха таксама скакаў і брагаў ад радасці, падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сел на землю и почал есть, але первый кавалочек он отдал немаўляти, а другий поделил помеж хлопчуком и собакам. Усё гэта бачили и чули принц с принцессой. Подошли яны ближай и завяли гаворку с мужем и жонкой. «Видать, вы самые счастливые и задоволенные на свете муж и жонка». «Да уже что, правда то правда», — отказал муж. «Дзякаваць Богу, няма на свете ни водного принца с принцессой, якія были б счастливейшие за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайце нам кавалачак кашуль, якую вы носіце на целе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай неяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашулі, але і цэлую кашулю, калі б яна ў нас была. Але ў нашай хаце няма нават ніякай анучы». Довелося принцу с принцессой выправиться далей с пустыми руками. Урешті решт довгі й марні облукані надакучили їм, і вони скерували домов. Коли принц с принцессой їхали мимо хатіни мудраца, вони попікнули його за те, що він дав їм таку дренну пораду, і розказали про своє усе подорожжа. Усміхнувся на гэта мудрец і сказав: «Неужо вы и на самой справе змарнавалі час? Хіба не вернуліся вы дамоў, умудроны я вопытам?
«Ну, гэта праўда», – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым». Тут прынц працягнуў прынцэсе рукі і звернулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благаславіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалодае вамі.